0: 苏亮啊，哥呀，你们一定要经常来，我们是非常欢迎的啊。Lu，sovietsky
1: scholarship just before the gosti ягода.
2: 哦，это обязательно, конечно, часто. Давай, попробуй.
1: 抽支烟。
3: Курю. Я слыхал, они сказали, 18 лет военная работа.
1: 我听说啊，吴司令打过18年的仗，受过6次枪伤，我打过12年，很是佩服您。
3: Ну давай。
1: 叔啊，您应该看看我的祖父。
0: 什么父？